сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Самый большой кайф испытываю от предвкушений. Терпкая вещь – предвкушение.
2: Никита Михалков. Для радио «Искатель».
3: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам. Нельзя писать СМС и выходить в интернет. Звонок в субботу, священный день, когда нельзя работать, возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

искателей. Каждому мужчине столько лет, сколько женщине, какой он близок. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В некоторых китайских городах действует услуга по спасению из пробок. Водитель отправляет запрос со своими координатами, и к нему приезжают двое мотоциклистов. Один остается с машиной, а другой вывозит заказчика из пробки на своем мотоцикле и доставляет к месту назначения.
0: «Хочу все знать».
1: Радиоискатель.

радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Служебный роман.

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный...

0: Наши искатели.
1: Песни композитора Исаака Дунаевского знал весь Советский Союз и помнит до сих пор. Хотя родители настоятельно рекомендовали юному Исааку не связывать свою жизнь с музыкой, и тот после окончания школы даже поступил на юридический факультет. Но разве могли законы и право увлечь человека, который в 8 лет начал сочинять свои первые мелодии и уже успел окончить консерваторию? Юрфак был заброшен, а Дунаевский устроился работать в оркестр драматического театра в Харькове. Там он произвел впечатление на режиссера театра, ему предложили написать музыкальное сопровождение для «Женитьбы Фигаро». Опыт оказался успешным, и вскоре талантливого композитора пригласили в Москву. Здесь он 5 лет проработал в разных театрах, но главным городом в его судьбе все-таки стал Ленинград. Город Дунаевского принял не сразу. Спектакль с его музыкой «Одиссей» провалился. Постановку запретили. Но именно в это время Исаак знакомится с Леонидом Утесовым, и у них начинается плодотворное сотрудничество. Утесов, в свою очередь, сводит композитора с режиссером Григорием Александровым. По легенде, Дунаевский наиграл Александрову мелодию и вдохновил на создание фильма «Веселые ребята». Публика приняла фильм с восторгом, а песня «Сердце» стала застольной. После такого успеха, как принято говорить, Исаак Осипович проснулся знаменитым. Потом он написал музыку для фильмов «Цирк», «Волга, Волга», «Светлый путь», «Кубанские казаки» и «Дети капитана Гранта». За 6 лет было 16 кинофильмов. И часто он сам участвовал в озвучании, играл на рояле и пел. В разгар Великой Отечественной войны был художественным руководителем ансамбля песни и пляски «Железнодорожников». Много выступал с концертами по всей стране. В 1942 году написал музыку для песни «Моя Москва». Хотел помочь людям не терять надежду и веру в победу. Ее в разные годы исполняли Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Зыкина. В 1995-м, через 40 лет после смерти композитора, песня стала официальным гимном российской столицы.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Пессимистами не становятся, а рождаются. Исследования генетиков из университета в Канаде доказали, наш оптимизм или пессимизм генетически запрограммирован. Так, если в мозгу у человека концентрация нейропептидов Y невысока, то он склонен воспринимать окружающий его мир пессимистично, а также подвержен депрессии.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: Согласно легенде, у пророка Мухаммеда был ученик по имени Арстан Баба. Однажды пророк отправил ученика на поиски самого красивого места на земле. Долго длилось его странствие, пока в горах он не обнаружил живописную долину, которая сейчас находится на территории Джалалабадской области Кыргызстана. Беда в том, что в долине не было никакой растительности. Вернувшись, ученик рассказал учителю о райском месте и посетовал на отсутствие деревьев. В ответ Мухаммед дал ему горсть семян. Арстан Баба вернулся в долину и посадил семена. Из них выросло множество деревьев. Больше всего было грецкого ореха. Прошли годы, на горе вырос большой сад, и долина действительно стала напоминать райский уголок. Сад назвали Арстан Боб. Сейчас это крупнейший в мире лесной ореховый массив. В лесу встречаются деревья высотой более 30 метров, чей возраст перевалил за 1000 лет. Некоторые деревья дают до 400 килограммов орехов в год. Кроме грецкого ореха, в лесу произрастают миндаль, фисташка, смородина, яблоня и алыча. В общей сложности насчитывается 130 видов деревьев и кустарников. Но главной культурой является грецкий орех. С этим удивительным местом связана еще одна легенда. Согласно преданию, через долину со своим войском возвращался из дальнего похода Александр Македонский. На родину он вез большой запас грецких орехов. Несколько мешков этих диковинных плодов полководец отдал местным жителям, которые на лодках переправили его солдат через реку. Те посадили семена на горе. Так образовался лесной ореховый массив. Кыргызы в большей степени придерживаются первой легенды, по которой грецкие орехи посадил Арстан Баба, ученик пророка Мухаммеда. В конце 16 века в селе Арстан Боб построили мазар, в котором захоронили останки святого. Дверь в гробницу сделали из ореха и украсили бараньими рогами. В окрестностях села находится скала Намасташ, где, по преданию, был убит Арстан Баба во время молитвы. Сегодня в эти места приезжают не только туристы, но и паломники, чтобы поклониться святому и увести с собой на память горсть грецких орехов.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Первой в жизни машиной автогонщика Кими Райконена была советская «Лада», которую он с отцом нашел подготовленной к утилизации. После починки и перекраски Райконен проникся обожанием к этому автомобилю. По его словам, он почти никогда не ломался.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Не думай о секундах.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство здравоохранения России планирует сократить документационную нагрузку на медиков с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Мурашко. Он рассказал, что в медицине уже внедряют ряд новых разработок, включая решения на базе искусственного интеллекта. По словам министра, одна из систем позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и карты пациента, а затем выдавать врачам, медсестрам и сотрудникам приемных отделений скорой помощи необходимую информацию. Но он отметил, что если раньше такой анализ мог занимать до получаса, теперь ИИ справляется с задачей за несколько секунд. Министерство внутренних дел России предупредило, что в российские водительские удостоверения нельзя вносить отметки, которые не предусмотрены официальными требованиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. В МВД пояснили, что водительские права оформляются строго по приказу министерства. Любые дополнительные отметки, из-за которых документ может стать недействительным, не допускаются. В ведомстве уточнили, что в разделе 14 водительского удостоверения указываются общие ограничения, распространяющиеся на все категории и подкатегории транспорта, сведения о водительском стаже, а также информация о владельце документа. И в завершении выпуска. В книжных магазинах россияне тратят на книги почти в 3 раза больше, чем в интернет-магазинах. Самые большие расходы на книги фиксируются у россиян от 31 года до 40 лет, пишет газета «Ру». Этой весной россияне тратили на книги 550 рублей в среднем. 54% покупок книг пришлось на интернет-магазины, а 46% на обычные книжные магазины. Годом ранее 53% было у онлайна и 47% у офлайна. Лидерство интернет-покупок книг можно объяснить высокой популярностью маркетплейсов и книжных онлайн-магазинов, где удобно оформить заказ с доставкой любой литературы. Как оказалось, весной в офлайне россияне покупают книги реже, но при этом на более высокие, чем в онлайне, средние чеки. Средняя сумма такой покупки в офлайн-магазине составляет 837 рублей, в онлайне – 303 рубля. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: 360. Алтайский край. Завьяловские озера. На западе Алтайского края находится крупное село Завьялово, население которого превышает 6 тысяч человек. Оно было основано в 1782 году, когда в эти места переселилось несколько крестьянских семей. Новое поселение получило название по имени старшего из переселенцев – Евтифея Завьялова. Место выбрали неспроста. Из-за микроклимата зима здесь сравнительно теплая, а лето умеренно жаркое. Зеленые луга радуют глаз обилием цветов. День дают березовые и осиновые рощи. Сегодня окрестности Завьялова считаются популярным туристическим местом, поскольку здесь находятся Завьяловские озера. Полоса из более чем сотни небольших водоемов протянулась мимо села с юго-запада на северо-восток, образуя обширную зону отдыха. Центром притяжения являются озера, которые в народе прозвали пресным, щелочным и соленым. Свои имена они получили по составу воды. Расстояние между водоемами не превышает 1 километра, поэтому при желании можно искупаться во всех, начав в соленом и сполоснувшись в пресном. Наибольшей популярностью пользуется озеро Соленое, которое также называют Горьким, поскольку вода в нем горькая на вкус. Причина популярности очевидна. В Алтайском крае нет моря, а в Завьялово есть возможность поплавать в почти морской водичке. Содержание соли настолько высокое, что в воде можно сидеть как в кресле. Глубина озера небольшая, берега заилены, но это не минус, а плюс, поскольку грязь является лечебной. После купания кожа становится гладкой и упругой. Утверждают, что соленая вода не только укрепляет иммунитет, но и помогает избавиться от некоторых кожных заболеваний и проблем с суставами. При купании нужно соблюдать меру. Принимать горько-соленые ванны следует не более 1 часа в день, а время сеанса не должно превышать 20 минут. Такие же правила действуют в отношении грязелечения. После соленой можно окунуться в щелочную воду, которая на ощупь кажется немного мыльной, а уж потом в волю поплавать в пресной воде.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Евровагонку, пропитки, лаки. Их товары тоже здесь. В магазине Эколес.
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Эколес.
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Эколес.
3: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Один из микрорайонов в Чебоксарах назвали Байконур, а его главную улицу в честь Королева. На ней расположена часовня во имя святого Георгия Победоносца. Она спроектирована по всем канонам православного храма, но в то же время сильно напоминает верхнюю часть ракеты-носителя «Союз».
4: «Хочу все знать».

0: Искатели «Планета».
1: Озеро Лох-Несс в Шотландии в представлении не нуждается. Об ископаемом чудище, которое водится в его пучинах, написано столько, что вряд ли можно рассказать что-нибудь новое. А может, лохнесского чудовища никогда и не было? Но тогда почему так упорные очевидцы, утверждающие, что видели его своими глазами? За все годы был зафиксирован 1081 случай наблюдения феномена. Значит, что-то все-таки есть. Ведь дыма без огня не бывает. Считается, что первыми, кто обнаружил таинственное существо в озере, были римские легионеры. В VI веке его наблюдали кельты. В XVIII веке неведомое существо спугнули строители дороги. Больше всего исполинских саламандр встречали в XIX веке. В 1880 году при полном безветрии перевернулся и ушел на дно небольшой парусник. Описания чудовища в целом у всех совпадали. Новая эпоха Лох-Несса началась в 1934 году, когда лондонский врач Кеннет Уилсон сфотографировал плывущее по озеру существо, похожее на доисторического ящера. Чудовище тут же окрестили Несси и начали активно охотиться за ним. В те времена только начали находить останки динозавров, поэтому рассказ о ней приобрел научный оттенок. В 1960 году аэронавту Тиму Динсдейлу удалось с воздушного шара снять плывущее существо на кинопленку. Утверждают даже, что крупное животное с двумя парами ласт и хвостом разглядели на космическом снимке озера. Так обитает ящер в Лох-Нессе или нет? Увы, ответа на этот вопрос пока нет. Все поиски пока что не увенчались успехом. Зато очень успешен туристический бизнес на его берегах.
0: Искатели «Планета».

0: хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Шум моря в сувенирной морской раковине – это на самом деле шум окружающей среды, резонирующий с полостями раковины. Похожего эффекта можно добиться и без сувенира, приложив к уху кружку или согнутую ладонь. Помимо звуков извне, резонатор может усиливать также звуки из тела человека, которое в нормальном состоянии мозг отфильтровывает. Это, например, звук тока крови по сосудам.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
6: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: «Радиоискатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал трансплантолог Владимир Петрович Демихов. Владимир Демихов родился в 1916 году на хуторе под Волгоградом в крестьянской семье. Рано лишился отца, который погиб в гражданскую войну. И мать одна воспитала троих детей. Уже в детстве Владимир Петрович проявлял невероятную тягу к знаниям и изобретательству. В 1934 году Демихов поступил в Московский университет на биофак. Будучи третьекурсником, Владимир Петрович создал первое в мире искусственное сердце и вживил его собаке. Собака прожила 2 часа. Это был первый шаг к будущим открытиям. Но война прервала его исследования. Демихов служил в патологоанатомической лаборатории, но в перерывах между боями продолжал думать о пересадках. Сразу после войны Владимир Петрович вернулся к экспериментам. В 1946 году Демихов пересадил собаке 2-е сердце, а затем полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Владимир Демихов первым в мире выполнил пересадку печени, легкого, разработал метод коронарного шунтирования, за которое получил государственную премию СССР в 1988 году. Особую известность принесли Демихову опыты по пересадке головы. Владимир Петрович создал 22-головых собак. Они могли двигаться, пить, видеть. Эти эксперименты потрясли мир и доказали, что возможно сохранять жизнь изолированных органов. В 1960 году вышла монография Владимира Демихова «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте». Книгу перевели в США, Германии, Испании. Кристиан Барнард, который выполнил первую пересадку сердца человеку, специально приезжал к Демихову учиться и называл его отцом трансплантологии. На родине же Владимира Петровича долго не признавали. В 1986 году даже закрыли его лабораторию. Владимир Демихов подарил надежду миллионам людей, доказав, что пересадка органов возможна. Он скончался в 1998 году в Москве. Сегодня его имя носит городская клиническая больница, а в столице стоит памятник великому экспериментатору.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращается вокруг Солнца примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также знали, что приливы вызывает Луна и что Земля вращается вокруг своей оси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Махачкале на 99FM.
1: Махачкала. Столица Дагестана. Город относительно молод. Его основали в 1844 году в качестве укрепления. Поселение так и назвали – Петровское укрепление. Считается, что в 1722 году, во время персидского похода, на этом месте стоял лагерем Петр I. Свое нынешнее имя столица Дагестана получила в 1922 году. Махачкалой ее назвали в честь одного из организаторов советской власти в республике – Магомеда Али Дахадаева. Махач – сокращенная форма имени Магомед, а Кала означает «город», «крепость». Город раскинулся на берегу Каспия. Его территорию пересекает канал имени Октябрьской революции и две реки – Толгинка и Тарнаирка. В городской черте находятся три озера – Агёль, Вузовское и Грязевое. Морской порт появился на берегу в 1870 году. Тогда город даже стали называть Петровск-портом. Махачкала четырежды занимала призовые места во всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России». На окраине города высится платообразная гора Таркитау высотой 745 метров. На склоне горы приютился поселок Тарки, который административно входит в состав Махачкалы. Когда-то здесь была столица хазарского каганата, а потом стояла русская крепость Бурная. До наших дней сохранился только наблюдательный пункт, сложенный из камня. На поселковом кладбище похоронен знаменитый поэт Расул Гамзатов. Гамзатов не только поэтическая визитная карточка Дагестана, но и всей страны. Песни на его стихи пели Анна Герман, Муслим Магомаев, София Ротару. Музыку для него писали Раймонд Паулс, Александра Пахмутова, Ян Френкель. Гимном прошедшей войны стала песня «Журавли» на стихи Гамзатова в исполнении Марка Бернеса. В настоящее время в Махачкале действует литературный музей Расула Гамзатова. Памятник поэту установлен в центре города. После смерти поэта центральный проспект Ленина переименовали в проспект Расула Гамзатова.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: «Хочу все знать».
1: Когда человек находится в состоянии аффекта, ему для успокоения дают стакан воды. Такая помощь имеет не только психологическое значение. Из-за близко расположенных глотки и гортани процессы глотания и дыхания у нас скоординированы, поэтому медленное питье воды рефлекторно снижает частоту дыхания и выравнивает его ритм.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. Граница. Таежный роман.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
5: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
6: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю узнать, откуда взялось выражение «ни рыба, ни мясо». Так часто называют людей, которые ничего интересного из себя не представляют или которые никогда не имели четкой жизненной позиции. Есть версия, что фразеологизм зародился в Европе в 16 веке. Тогда там были серьезные противостояния между католиками и протестантами. В пост католики мясо не ели, разрешали себе только рыбу. А протестанты отрицали все подобные ограничения. И считалось, что если спросить у человека, что он ел в постные дни, то можно было определить, к какой церкви он относится. Но были такие, кто либо не поддерживал никого, либо не хотел отвечать прямо. Они говорили, что ели ни рыбу, ни мясо. В немецком закрепилась идиома «nicht Fisch, nicht Fleisch», которая дословно переводится «ни рыба, ни мясо», а значит «ни то, ни сё». Она быстро перешла в другие языки и дошла до наших дней, что интересно, абсолютно не меняя смысла.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, development. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Теобрамин, содержащийся в шоколаде, оказывает антибактериальное действие на полость рта и защищает от кариеса.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Багдад – ныне политический, экономический и культурный центр Ирака. Наименование «Багдад» встречается уже на сирийских клинописных табличках IX века до нашей эры и на отмеченных печатью царя Навуходоносора II в вавилонских кирпичах VI века до нашей эры. Строительство Багдада как столицы государства аббасидов началось по распоряжению халифа Абу Джафар аль-Мансура. Он решил перенести столицу из Дамаска на восток из-за того, что новая столица была ближе к географическому центру арабского халифата, значительно расширившего в VII-VIII веках свои восточные пределы. Абу Джафар аль-Мансур дал городу название Мадинат ас-Салам, что в переводе с арабского означает «город мира». Это стало официальным названием. Оно чеканилось на монетах и использовалось в других официальных целях. Однако большинство людей продолжали использовать старое название, а потому к XI веку название «Багдад» стало почти единственным именем ныне всемирно известного мегаполиса. Наиболее широко распространенная версия происхождения названия гласит, оно образовалось от слов среднеперсидского языка «бах» – «бог» и «дат» – «данный» и переводится, соответственно, как «божий дар» или «богом данный». Такая этимология прослеживается и в древнем персидском языке. Несмотря на то, что Багдад считается одним из древнейших человеческих поселений на планете, создание большинства архитектурных сооружений города, признанных впоследствии культурно-историческими памятниками, относится лишь к XII-XIV векам. Этому парадоксу способствовала тысячелетняя череда завоеваний, жестоких осад и кровавых взятий этого города. В истории человеческой культуры Багдад известен прежде всего как главный город в сказках «Тысяча и одна ночь».
0: Восточные истории на радиоискатель.

меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут собак.

0: даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Черный ящик, который находится на борту каждого самолета, совсем не черный и не очень-то похож на ящик. Ведь цвет у него по всем стандартам должен быть ярким, а форма — круглая.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПГП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. «Радиоискатель» в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: «Радиоискатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 августа работающим российским пенсионерам будут повышены выплаты. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. Он пояснил, что речь идет об автоматическом повышении пенсий, которое Социальный фонд России автоматически, без необходимости визитов в разные клиентские службы и подачи заявлений, проводит в каждом августе. Парламентарий отметил, что прибавка формируется из страховых взносов, уплачивавшихся работодателем за пенсионера в течение всего прошлого года. Ее величина зависит от официальной заработной платы и количества пенсионных коэффициентов, которые были накоплены за 2025 год. Максимальный размер прибавки составляет 470 рублей. По итогам марта-апреля 2026 года покупки россиянами товаров для комфортного отдыха на даче выросли почти в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса. По их словам, увеличение спроса может быть связано со сменой интересов потребителей. Дача все чаще рассматривается не как место для работы, а как пространство для досуга. Продажи детских и спортивных площадок увеличились более чем в 2 раза по России. Наиболее активный рост зафиксирован в Ростове-на-Дону, Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. И в завершении выпуска. Точно прогнозировать аномальные погодные явления можно только на ближайшие 3 суток, поэтому говорить о гарантированной жаре в июне пока рано. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, информация об аномальных явлениях дается максимум на 3 суток вперед, поэтому утверждать, что июнь точно окажется экстремально жарким, нельзя. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в ряде федеральных округов температура в июне может быть выше нормы примерно на 1 градус. Речь идет о регионах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Северо-Западе Красноярского края. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Евро – одна из самых молодых валют планеты. Она появилась на свет в 1999 году и сразу стала конкурентом заокеанского доллара. В настоящее время евро является официальной валютой 19 европейских стран. Еще 9 стран мира пользуются ей, но не могут влиять на денежную политику Европейского центрального банка. Мало кто помнит, что новой валюте предшествовала валютная европейская единица, которая называлась ЭКЮ. Поначалу каждая страна ЕС имела собственную валюту, и ЭКЮ служила неким эквивалентом при расчетах. Она просуществовала с 1979 по 1998 годы, а потом была переведена в евро по курсу 1 к 1. Граждане разных стран по-разному произносят названия своих денег. Так французы говорят «евро», немцы «ойро», испанцы и итальянцы «евро». Англичане их называют «евро», а россияне «евро». Помимо этого, существуют также национальные варианты написания «евро». Единым для всех является только графический символ валюты. Каждая страна еврозоны имеет собственный дизайн аверса монет. Например, итальянские монеты украшают изображения картин известных художников, работы скульпторов и архитекторов. Независимо от национальной принадлежности, монеты всех стран принимают к оплате в любой стране. Более единообразно оформляют банкноты. Каждая купюра от 5 до 500 евро имеет свой размер и цвет. На лицевой стороне изображены окна и ворота разных архитектурных стилей, а на обратной стороне – мосты. Не следует искать эти сооружения в странах Европы. В отличие от российских рублей, на которых красуются реальные объекты, на евровалюте представлены стилизованные изображения.
0: Искатели

0: слушатели. Хочу все знать. Искусственные новогодние елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов. И изготавливали их на том же оборудовании, что и ёршики.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Сергей!
1: Весна. Любовь. Радиоискатель.

Байкал уникален во многих отношениях. Это самое глубокое озеро на планете, крупнейший источник чистой питьевой воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии. В байкальской воде содержится ничтожное количество взвешенных минеральных веществ и органических примесей, что обуславливает идеальную прозрачность. Падение брошенной в воду монетки можно наблюдать до глубины 40 метров. По этой же причине на озере очень прозрачный лед. Зимой кажется, что под ногами не твердое покрытие, а бирюзовая бездна. Для автомобилистов лед представляет огромную опасность, поэтому перед началом зимы все меняют летнюю резину на зимнюю. Кто хоть раз попадал в занос на скользкой дороге, прекрасно знает, что машина становится неуправляемой. Байкальский лед не только прозрачный, но и очень гладкий. Он буквально зеркальный. По нему не то, что гонять на автомобиле. Ходить непросто. Однако на соревнованиях дни скорости на льду Байкала не только гоняют, но даже ставят рекорды. Состязания проходят в период с января по май, когда лед наиболее прочный. Пилоты имеют гоночные лицензии. Участвовать могут самые разные транспортные средства. От картов до грузовиков. Соревнования проходят в разных номинациях. Достижение максимальной скорости, рекорды на дистанции 1 километр, минимальный тормозной путь. Трасса для рекордных заездов имеет длину 13 тысяч метров. Длина имеет значение. Бывает, что только на торможение требуется 2 километра, а на разгон уходит до 5 километров. Успех во многом определяют шины. Недавно на Байкальской кольцевой трассе состоялся первый в истории 24-часовой заезд на скорость, на льду, в котором приняли участие 3 Porsche и 9 пилотов, которые менялись каждые 9 кругов. За сутки каждый из этих 9 участников проехал около 2500 километров. Средняя скорость движения составила 103 км в час. Это была настоящая гонка на выносливость. А во время соревнований на скорость на 1 км был достигнут результат 299 км в час. И это на льду, где коэффициент сцепления шин с покрытием в 10 раз меньше, чем на мокром асфальте.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

0: Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: Привет, друзья! Давайте вспомним старинное выражение «не лыком шит». Оно русское, возникло в обиходе наших предков. Лыко – это внутренняя мягкая часть коры, которая прилегает к стволу. При помощи него, правда, не шили, а плели лапти. Обувь эта была жесткой, неудобной и исключительно крестьянской. Ее носили самые малообеспеченные слои населения. А вот богатые люди, конечно, лапти не надевали. Отсюда и появилось выражение «не лыком шит». То есть это тот, кто может позволить себе хорошую обувь, а значит, он имеет средства и занимает хорошее положение в обществе. Со временем значение выражения немного изменилось. Сейчас так говорят скорее не про богатых, а про умных, хитрых, изворотливых людей. Про тех, кто знает себе цену и сам за себя постоять может. Чего и вам желаю. Быть шитым не лыком – ценное качество в любые времена.
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор «Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров на Филиппинах стали производить кетчуп из бананов. Этот продукт до сих пор пользуется большой популярностью в стране. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: иллюзий нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Ижевске на 87,5 FM.
2: Ижевск. Столица Удмуртии. Город раскинулся на берегах реки Иж, которая и дала ему название. В Ижевске имеется свое рукотворное море, которое скромно именуется Ижевским прудом. Искусственный водоем создали в 1760 году, когда потребовалась водная тяга для моторов Ижевского железоделательного завода. Размеры пруда составляют 12 на 2,5 километра. Глубина достигает 10 метров. В 19 веке по пруду даже ходили пароходы. Климат в Ижевске умеренно континентальный. Это означает короткое теплое лето и длинную морозную зиму. Возможно, снежные зимы и обусловили появление на мировом спортивном небосклоне лыжницы Галины Кулаковой. В 1962 году она окончила Ижевское педагогическое училище и работала инструктором физкультуры. Спустя 6 лет Галина уже выступала в составе сборной СССР, участвовала в крупнейших международных соревнованиях. Кулакова четырежды становилась чемпионкой Олимпийских игр. Ее имя гремело по всему миру. Сейчас Галина Алексеевна является почетным гражданином Ижевска. Ижевск является родиной другого выдающегося спортсмена. Международный гроссмейстер Алексей Чижов 10 раз становился чемпионом мира по стоклеточным шашкам. ФМЖД – так на русском языке звучит аббревиатура Всемирной Федерации Шашек. Так вот, Чижов стал первым в мире обладателем звания «Доблесть ФМЖД». В 1976 году Алексей начал заниматься шашками в спортклубе, а спустя 12 лет стал международным гроссмейстером. Сейчас в городе действует детско-юношеская спортивная школа по шашкам, которую называют «Школой Чижова». В Ижевске проживают представители 100 национальностей. Не случайно визитной карточкой города является «Монумент дружбы народов». Его установили на берегу Ижевского пруда в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав России. Монумент даже номинировался на конкурс «Семь чудес России». За сходство с парой лыж, поставленных вертикально, в народе его прозвали «лыжами Кулаковой». Это случилось после того, как легендарная ижевчанка завоевала 3 золотых медали на Олимпиаде в Саппоро.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель».

0: искатели.
1: Творческая судьба драматурга Леонида Зорина началась рано и ярко. Он начал писать стихи в 4 года. Первая его книжка вышла в 9, а в 10 его, мальчика-вундеркинда, привезли к Максиму Горькому. Маленький поэт Леонид сильно впечатлил главного писателя Советского Союза. Горький даже рассказал про него Сталину. Дальше, как это часто бывает, звезда юного поэта не зашла, а только набиралась силы. Он приехал в Москву поступать в литературный институт без гроша в кармане, снял угол в коммуналке. И, конечно, не мог тогда знать, что именно этой коммуналке суждено будет стать одной из самых известных во всем Советском Союзе. Соседи юного Зорина превратились в Маргариту Павловну, Велюрова, Хоботова. А фразы из «Покровских ворот» уже десятилетиями остаются крылатыми. Но «Покровские ворота» появились только в 1982 году. Со своей первой пьесой «Молодость» Зорин пришел в Малый театр в 49-м. Ее зарегистрировали под четырехзначным номером, и Леонид даже не стал надеяться на успех при такой конкуренции. Когда же через месяц он решил узнать о судьбе пьесы, то выяснилось, что она уже готовится к постановке, а его самого ищут по всей Москве. Дальше его новые пьесы появляются почти ежегодно, по некоторым снимают фильмы. А какие-то даже запрещались к показу. Так произошло со спектаклями «Гости» и «Римская комедия». Оба прошли по одному разу и были со скандалом сняты по цензурным соображениям. За самим Зориным даже приезжала милиция. Он вспоминал: «От переживаний я заработал чахотку и из одной больницы перебирался в другую. Порой, разыскивая меня, милиция приходила по ночам, но добрые соседи меня предупреждали. Я убегал по лестнице на верхние этажи и прятался там до утра». Эта история могла уничтожить кого угодно, но не Зорина. Он выстоял, остался востребованным автором и продолжал писать до последних дней жизни. Каждое утро в 10 садился за письменный стол. Писал в обычной тетради ровным, аккуратным почерком. «О чем пишу? О жизни», — с легкой улыбкой говорил Зорин. Автора не стало в марте 2020-го, а его автобиографический герой Костик до сих пор время от времени восклицает: «Партия переходит в эндшпиль, и играть его девушке буду я».
0: Наши искатели.

0: Радио «Искатель». В этом есть смысл.
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В 2008 году перед Олимпиадой в Пекине китаец Го Джаньци объявил награду за убийство мух. Каждое почившее насекомое он оценивал в 2 юаня. Свою компанию Го назвал «Новый Пекин без мух» или «Великая Олимпиада без мух». Инициативу китайцы сравнивали с программой Мао Цзэдуна «Четыре беды», которая проходила в 50-х годах прошлого века. Тогда жителям Китая предлагалось уничтожать мух, комаров и крыс, и почему-то воробьев.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джордж Харрисон. Стражи Галактики.

0: вокзальный. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории С1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории С1. И в завершении выпуска: выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

Через день пробуждаюсь от сна. Нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Перми на 98FM.
1: Счастье не за горами. Такую надпись можно увидеть в Перми на набережной Камы у речного вокзала. Она появилась в 2009 году в рамках фестиваля современного искусства «Живая Пермь». Надпись состоит из букв выше человеческого роста. Автором проекта является художник Борис Матросов. Текстовый арт-объект сразу полюбился горожанам и гостям города. Редко кто уезжает из Перми, не сделав селфи на фоне жизнеутверждающего лозунга. Сегодня надпись является одной из визитных карточек города. Об оригинальном арт-объекте вся страна узнала после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны» и фильма «Географ Глобус Пропил», где надпись попала в кадр. Она засветилась в видеоклипе песни Канье Уэста «White Dress», что добавило популярности. Однако не всегда пермскому арт-объекту сопутствовала удача. Однажды надпись затопила вместе с набережной, когда на Камской ГЭС сбросили воду. Был случай, когда гидроциклист случайно выбил букву «Ч». Апофеозом стал инцидент, когда вандал заменил слово «счастье» на «смерть». Ошибку быстро исправили, но осадочек остался. Соседство арт-объекта с речным вокзалом не случайно. В 2010 году в историческом здании обосновался Пермский музей современного искусства. Основой экспозиции послужила выставка «Русская бедная», располагавшаяся ранее в здании вокзала. Слившись с выставкой, Музей современного искусства за последние 12 лет организовал более 200 экспозиций. Если хотите удивиться, вам сюда. Когда началась реконструкция речного вокзала, музей переехал в здание на бульваре Гагарина, где находится и поныне. Свой вклад в создание нетривиального образа города внесла студия Артемия Лебедева. Пермь была первым российским городом, получившим собственный бренд. Им стала буква «П» красного цвета и девиз «Просто, понятно, повторяемо». По заказу городской администрации студия разработала особый пермский шрифт, символику и дизайн автобусных остановок, каждая из которых стала уникальным арт-объектом.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В оригинале у поговорки «век живи, век учись» есть продолжение. Она происходит от фразы древнего мыслителя Сенеки. «Век живи, век учись тому, как следует жить».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

«Жигули» — это не только часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, но и линейка легковых автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода. Самые массовые советские автомобили выпускали с 1970 по 2014 годы. За этот период с конвейера сошло 17 миллионов 600 тысяч машин. Свое название автомобиль получил по Жигулевским горам, которые находятся как раз напротив автозавода, на противоположном берегу Волги. Прототипом для ВАЗовской копейки, так водители называли модель ВАЗ-2101, послужил итальянский ФИАТ-124. Первые 6 автомобилей сошли с конвейера в апреле 70-го года. Вскоре появился универсал ВАЗ-2102, в народе называемый «двушкой», и люксовая модель ВАЗ-2103. Всего было выпущено 7 моделей «Жигулей» с индексами от 2101 до 2107. Автомобиль стал визитной карточкой советского автопрома. «Жигули» не были лишены недостатков, но имели также достоинства. Об этом свидетельствует перечень рекордов, установленных на этом автомобиле. Например, в 70-е годы «Жигули» были вне конкуренции по динамике. ВАЗ-2101 за 20 секунд развивал скорость 100 км в час и мог разогнаться до 142 км в час. По тем временам это было очень много. А последующие за копейкой «шестерка» и «семерка» ездили уже со скоростью 150 км в час, а до сотни разгонялись за 16 секунд. Автомобили были оснащены двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 70 лошадиных сил. Когда на «шестерку» поставили роторный двигатель мощностью 140 лошадиных сил, она разогналась до 180 км в час. Это была фантастическая скорость. Увы, подвеска, тормоза, шины и главные дороги не были рассчитаны на такую скорость, поэтому в массовое производство модель не пошла. Автомобили выпускали поштучно, по заказу МВД. У преступников уйти от погони шансов не было. Но самой быстрой стала модель ВАЗ-2105 ВФТС, которая развивала скорость 190 км в час. Таких машин было выпущено всего 30 штук.

незабытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балонии.

созвонились, как водится. Ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
3: Радио «Искатель».
4: Хочу все знать.
5: Для льда больших ледников характерна деформация, то есть текучесть, обусловленная напряжением. По этой причине гималайские ледники сдвигаются со скоростью 2-3 метра в сутки.
4: Хочу все знать.
3: Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элтон Джон. Almost Famous.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на мир.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня расскажу, как восьмой месяц в году получил современное название «июль». Изначально он назывался «секстилий», то есть «шестой», и содержал всего 29 дней. Если помните, год в Риме долгое время начинался с марта. Таким образом, последний месяц лета получался как раз шестым. Новое имя ему дал Римский Сенат в честь императора Октавиана Августа. Именно на этот месяц приходились несколько его великих побед, в том числе завоевание Египта. Подобного рода честь была еще раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого пятый месяц был переименован в июль. По распространенной легенде, первоначально секстилий состоял из 30 дней. Но Октавиан Август отнял у февраля один день и увеличил август до 31, чтобы он не был короче месяца, названного в честь Юлия Цезаря. Однако доподлинно известно, что это не так. Сам Юлий Цезарь, реформируя календарь, добавил в него еще два дня и сравнял будущий июль с августом. И сейчас мы имеем два долгих летних месяца, названных в честь великих римских политических деятелей.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: приятеля.
1: Хочу
0: все знать. У фольги есть две стороны – глянцевая и матовая. Так получается в результате технологического процесса производства фольги. Та сторона, что соприкасается со станком, становится матовой, а другая – нет. С точки зрения применения в кулинарии, обе стороны фольги функционируют одинаково.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Если вам кажется, что времена авантюристов и романтиков давно прошли, значит, вы еще не слышали о Руслане Шакине. Этот молодой человек родился в Удмуртии, в 28 лет переехал в США. Там жил в Нью-Йорке и работал в логистической компании. Но однажды он решил пробежать вокруг света. Отметил на карте места, в которых хотел бы побывать, и начал подготовку. Где-то за 4 месяца он приучил мозг и тело бегать каждый день. Уволился с работы, сложил вещи в контейнер и купил билет в Японию. Там он стартовал 16 сентября 2018 года, как раз в день своего 38-летия. За 54 дня пересек эту страну и отправился дальше на юг в Австралию, оттуда в Новую Зеландию, Чили, Аргентину, ЮАР, США, Великобританию, Ирландию, Испанию, Норвегию и вбежал в Россию. Каждый день он пробегает 30-50 километров. Иногда пропускает несколько дней, чтобы отдохнуть или поправить здоровье. Но всегда продолжает бег с той точки, где выключил трекер в предыдущий раз. Его цель – пробежать длину экватора 40 075 километров. Когда он финиширует, то установит мировой рекорд одиночного пробега вокруг света без машины сопровождения. Его вещи помещаются в детской беговой коляске, которую, по правилам, он должен сам толкать перед собой весь маршрут. Ночует Руслан либо в палатке, либо в недорогих гостиницах, либо у неравнодушных людей. По его наблюдениям, самой гостеприимной страной была Аргентина. Вообще, в Южной Америке он поставил палатку только 2 раза. Самой сложной частью пути Руслан называет российский этап. Он начался 6 октября 2021 года. Из-за холодов и суровой зимы ему не раз приходилось корректировать планы и сокращать ежедневную дистанцию. Сейчас, по факту, Руслан находится на финишной прямой. Ему осталось меньше 2000 километров до Владивостока, а потом перебраться в Японию и финишировать в точке старта. Чем дольше он бежит, тем больше людей узнает о его авантюре. Сейчас почти в каждом населенном пункте, где он останавливается, его встречают местные бегуны. Представители администрации стараются помочь организовать ночлег, а школы ждут на встречу с детьми. Самый частый вопрос – а что дальше? Руслан говорит, что уже придумал себе новые челленджи, но пока не раскрывает карты.
0: Наши искатели –

Радиоискатель. Хочу все знать. На немецком бомбардировщике Юнкерс Ю-87 во времена Второй мировой войны было предусмотрено одно дополнительное оружие. Речь идет о сирене, которая громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника. Сирена работала только в полете за счет воздушного потока. Это также помогало пилоту оценивать скорость пикирования на слух. Высота звука увеличивалась с ростом скорости. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Нина Рота. Крестный отец.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство здравоохранения России планирует сократить документационную нагрузку на медиков с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Мурашко. Он рассказал, что в медицине уже внедряют ряд новых разработок, включая решения на базе искусственного интеллекта. По словам министра, одна из систем позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и карты пациента, а затем выдавать врачам, медсестрам и сотрудникам приемных отделений скорой помощи необходимую информацию. Но он отметил, что если раньше такой анализ мог занимать до получаса, теперь ИИ справляется с задачей за несколько секунд. По итогам марта-апреля 2026 года покупки россиянами товаров для комфортного отдыха на даче выросли почти в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом газете.ру рассказали аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса. По их словам, увеличение спроса может быть связано со сменой интересов потребителей. Дача все чаще рассматривается не как место для работы, а как пространство для досуга. Продажи детских и спортивных площадок увеличились более чем в 2 раза по России. Наиболее активный рост зафиксирован в Ростове-на-Дону, Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. И в завершении выпуска. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Суперджоп». Согласно данным анализа, в апреле больше всего вакансий было в сфере ритейла. Самые востребованные позиции – продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут вакансии в области промышленности и производства. В этой сфере больше всего нужны слесари, электрики и токари. А среди инженерно-технического персонала – конструкторы, технологи и механики. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство. Чаще всего работодатели ищут электромонтажников и электрогазосварщиков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Дамаск. Ныне столица Сирии. Древнейшая из современных столиц и один из старейших городов мира. Первые упоминания о нем относятся к 2500 году до нашей эры в географическом списке египетского фараона Тутмоса III. Средневековый арабский историк 12 века Ибн Асакир утверждал, что первой стеной, воздвигнутой после Всемирного потопа, была Дамасская стена, и относил возникновение города к 4 тысячелетию до нашей эры. Название Дамаск восходит к распространенному на Ближнем Востоке в те времена арамейскому языку и переводится как «хорошо политое место». Несмотря на такое название и то обстоятельство, что сам город расположен всего в 80 километрах от Средиземного моря, климат в Дамаске жаркий и засушливый. Дамаск за всю свою историю входил в состав многих государств и был объектом вожделения многих полководцев Древнего и Средневекового Востока. Более того, с 661 по 750 годы Дамаск был столицей арабского халифата династии Омейядов, простиравшегося от реки Инд до Пиреней. В 12 веке крестоносцы трижды, но безрезультатно пытались захватить Дамаск. В 13 веке власть в Дамаске принадлежала египетским мамелюкам, при которых достигли расцвета искусства и ремесла. Именно в это время появились так называемые «дамаск». Дамасская сталь и дамасское стекло. В 1300 и 1400 годах город был разрушен до основания. Поначалу монголами, затем среднеазиатским завоевателем Тамерланом. Оправиться после его нашествия Дамаск смог лишь через 100 лет, однако так и остался провинциальным городом в Османской империи, вернув себе статус столицы лишь в современной Сирии. Кстати, ювелирное искусство делать насечки золотых или серебряных узоров на стальных изделиях пришло в Европу в 15 веке из Дамаска и называется, соответственно, дамаскинаж.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Плоский червь из отряда планариев, лишившись головы, может отрастить новую, причем со всеми своими старыми воспоминаниями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Очень узкое ущелье с вертикальными уступами называют тесниной. Оно бывает настолько узкое, что невозможно развести руки в стороны. В Дагестане большой популярностью среди туристов пользуется Карадахская теснина, которая находится на границе между Гунибским и Хунзахским районами. За многие тысячи лет ущелье в скалах пробила река Квартах. Длина самой узкой части теснины не превышает 400 метров. Ширина колеблется от 2 до 4 метров, а вот высота вертикальных скал местами превышает 170 метров. В самом узком месте кажется, что это не ущелье, а трещина в горном массиве. За тысячи лет водный поток буквально отшлифовал скалы. Невольно создается впечатление, что теснина имеет рукотворное происхождение. Как будто какой-то великан распилил скалу пилой. Перед прогулкой в теснину стоит поинтересоваться прогнозом погоды. Дело в том, что во время ливней поднимается уровень воды в реке и может образоваться грязевой поток, который все сметает на своем пути. Аналогичная ситуация может возникнуть весной во время паводков. Поэтому лучшее время для исследования теснины – погожие летние деньки. Прогулка по теснине подарит немало открытий и умеренную дозу адреналина. Внизу всегда царит таинственный полумрак, а стены, кажется, вот-вот сомкнутся. Создается впечатление, будто попал в параллельный мир. Адреналина добавляют огромные нависающие валуны, которые давным-давно упали в расщелину, но застряли на середине пути. А вдруг возьмут, да упадут. Успокаивает, что висят они здесь уже не одну сотню лет. Поскольку горные породы содержат большое количество органики, в старину здесь добывали сланцы, а теснину называли сланцевой. Зимой речка Квартах замерзает, и по ущелью можно кататься на коньках. Внизу всегда царит прохлада и тишина, нарушаемая лишь журчанием воды. Это идеальное место для съемок сказочных фильмов. Не зря Карадахскую теснину еще называют «воротами чудес».
1: Искатели. Россия.

0: Искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать. Предел Армстронга – это высота над уровнем моря, где давление падает до такой степени, что кровь в человеческом теле закипает. Речь идет о 19 200 метров. Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Искатель. Радио. Искатель. Искатель. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио. Искатель.

слушаете радиоискатель.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу, откуда пошло выражение «Авгиевы конюшни». Сейчас его используют для обозначения какого-то невероятного беспорядка, очень грязного места. А расчистить Авгиевы конюшни значит убраться, разобрать весь хлам, сделать то, за что другие бы даже не взялись. Первым такой подвиг совершил Геракл. Он был направлен к царю Авгию, который очень любил лошадей. В его конюшне содержалось 300 животных, а вот грязь и навоз из них не вычищали 30 лет. Царь приказал Гераклу решить эту проблему за один день. Это было не под силу ни одному человеку. Но Геракл даже и не взял в руки вилы. Он повернул русло реки и направил поток воды в ворота конюшни. За сутки все нечистоты были вымыты, а подвиг стал шестым из 12 подвигов Геракла и подарил нам известное крылатое выражение. Подсчет подвигов у современных хозяек никто не ведет, но иногда им приходится решать не менее интересные задачи.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В романе Льва Толстого Анна Каренина бросилась под поезд на подмосковной станции Обираловка. В советское время этот поселок стал городом и был переименован в железнодорожный, а позднее стал микрорайоном города Балашихи.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рыбинске на 87.8 FM.
1: Название города Рыбинск говорит само за себя. Рыбная слобода впервые упоминается в духовной грамоте Ивана III в 1504 году. В те времена местные рыбаки поставляли на царский стол стерлить и другую рыбу, за что пользовались большими льготами. Стерлить даже попала на герб города. В 1948 году в устье реки Шексны поймали осетра длиной 2 метра и весом 84 килограмма. А в 1998 году в Рыбинском водохранилище выловили щуку длиной 140 сантиметров и весом 24 килограмма 600 граммов. На щуке обнаружили кольцо с гравировкой «Малога, посад, 1872 год». Волга не только обеспечивала город рыбой, но и работой. По реке шли караваны судов с грузами. В Рыбинске находилась контора Волжского пароходства, в которой приказчиком работал Михаил Шейнкер. В 1878 году у него родился сын Иосиф, а в 1881 – Николай. В конце века семья эмигрировала в Нью-Йорк. На американский манер подростков стали называть Джозеф и Николас Шенк. Первое время они жили в Гарлеме, где Джо и Ник торговали газетами и подрабатывали в аптеке. Накопив денег, Шенки открыли собственную аптеку. Однажды братья приехали отдохнуть в развлекательный парк на Манхэттене и обратили внимание, что в продаже нет пива. Они незамедлительно наладили поставки пива, а также организовали водевильные представления. Случай свел их с владельцем сети кинотеатров Маркусом Лоу. Он вошел в долю, и в 1909 году предприниматели купили парк развлечений «Палисадис», который просуществовал до 1971 года. В 1919 году Николас возглавил киностудию, а после смерти Маркуса Лоу унаследовал весь его бизнес. Шенку удалось собрать блистательный коллектив режиссеров и актеров. К 50 годам он владел крупнейшей развлекательной империей, в которой работало 12 тысяч человек. К концу 30-х годов он занимал 8-е место среди богатейших людей Америки. Умер Николас в возрасте 87 лет. Свой родной окающий рыбинский русский язык он помнил до самой смерти.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Единственная часть человеческого тела, не имеющая кровеносной системы для снабжения ее кислородом, это роговица глаза. Поскольку она должна быть идеально прозрачной, то клетки роговицы обеспечиваются растворенным в слезах кислородом непосредственно из воздуха.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил,

Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. И тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь, держи.

Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: «Берегись!» Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно. За 8 бед один ответ: в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Разлука мигом пронеслась.

0: раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я стараюсь избегать иронии. Мне не нравится, когда люди говорят одно, а имеют в виду другое.
2: Курт Вонегут для радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Самым маленьким пассажирским самолетом считается Beechcraft Bonanza V-35, который вмещает двух человек. Его длина составляет всего 6,8 метра. Хочу все знать. Радио Искатель.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

«Хочу все знать». В 1891 году ирландский эксперт в области футбола предложил ввести 11-метровый штрафной удар за грубую игру или намеренную игру рукой. Этот удар было решено назвать фамилией эксперта, то есть «пенальти». По другой версии название дало выражение «death penalty», то есть «смертная казнь». Действительно, пенальти – это одно из самых суровых наказаний, способных серьезно повлиять на счет матча. «Хочу все знать». «Радио Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Обыкновенное чудо.

0: Правила искателей.
1: Кто не идет вперед, тот идет назад. Виссарион Белинский. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Все шары для боулинга имеют одинаковый объем, однако значительно различаются по массе. Только 4 вида шаров, номера 13, 14, 15 и 16, обладают плотностью выше плотности воды, то есть тонут в ней. Шары с номерами 12 и ниже будут плавать на поверхности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Первый банкомат, который выдавал наличные деньги, появился в Лондоне в 1967 году. Банк Chemical тогда рекламировал новинку так: «Наш филиал откроет свои двери завтра в 9 утра и не закроет их больше никогда». В первых устройствах уже применялся пин-код из 4 цифр. Как гласит легенда, изобретатель Джон Шепард Баррон отказался от паролей из 6 знаков в пользу 4, так как именно такую комбинацию могла запомнить его супруга. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Нила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай. Алексей Баталов. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Искатель.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Самый длинный беспосадочный перелет на сегодняшний день совершает авиакомпания Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Перелет длится около 19 часов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радиоискатель.

правила искателей. Успех – вещь прекрасная и очень приятная. Но что это в сравнении с тем счастьем, которое испытываешь, когда играешь с друзьями партию в бочче? Адриано Челентано. Для радиоискателей.

Искатель. Хочу все знать. Во время Второй мировой войны англичане разработали радар, который позволял пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть новую технологию, ВВС Великобритании распространили в прессе информацию, что подобная зоркость – это результат особой овощной диеты английских пилотов. С тех пор и пошел слух о том, что употребление, например, моркови способствует хорошему зрению. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: На 100 рублей один человек может сделать гораздо больше, чем другой на 1000. Сергей Сильянов на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если машинист тяжелого грузового поезда попытается начать его движение резко вперед, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колеса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колес локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок, и только затем ехать вперед, приводя в движение вагоны один за другим.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Только труд дает душевное здоровье. Упорный, бодрый труд. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам

Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

там рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь.

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если пусть...

искатель. Хочу все знать.

Стекла в окнах – редкость для Кубы, особенно если речь идет о побережье. Жителям острова Свободы просто нет смысла на них тратиться, если проще повесить пластиковые, деревянные или алюминиевые жалюзи. Это гораздо практичнее в период жары, да и обычные стекла просто разобьются во время жутких ураганов, которые бушуют на Кубе зимой. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Всю жизнь свою рассматриваю как бой в 3 раунда. Молодость, зрелость, старость. 2 из этих раунда надо выиграть. 1 я уже проиграл. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

том, о сём. Та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Перелом позвоночника может привести и к такому неожиданному последствию, как исчезновение волос на теле. Это уникальный феномен, в котором ученые пока сами не очень разобрались. Волосы растут, когда делают запрос в головной мозг и получают обратную связь. Если эта связь нарушена в результате повреждения позвоночника, волосы будут постепенно исчезать.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смаж оба кольта, Винчестер как следует смаж, и трогай в дорогу, поскольку сбрела тебе в голову блажь.